0: сорочил замки. Цереницам Цам бубилеры.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.